Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом. Только на

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль-ФМ. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье, в студии Антон Попов. Овны, помните, что с окружающими надо испытывать радость, а не терпение. Тельцы, требуйте побольше от себя и поменьше от других. Близнецы, отложите глобальные цели, день хорош для ничего не делания. Раки, вы легки на подъем, соглашайтесь на все авантюры. Львы, не бойтесь изменений, прыжок в неизвестность вам не повредит. Девы, жажда прекрасного будет сопровождать вас весь день. Весы, вас одолеют звонки от друзей с предложением весело провести вечер. Не сопротивляйтесь. Скорпионы, обезоруживающая честность – ваш козырь сегодня. Стрельцы, любому терпению рано или поздно приходит конец, но не вашему. Козероги, сбавьте рабочие обороты, время отдохнуть. Водолеи, будьте открыты переменам, и они не заставят вас долго ждать. Рыбы, ваш олень сегодня под защитой, позвольте себе ничего не делать. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 19 июля. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается в основном пасмурная погода и дожди. Днем до 23 градусов, вечером до 19. В северной части будет преимущественно малооблачно. Днем до 26 градусов, вечером до 18.

самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье, студия Антон Попов. Овны, помните, что с окружающими надо испытывать радость, а не терпение. Тельцы, требуйте побольше от себя и поменьше от других. Близнецы, отложите глобальные цели, день хорош для ничего не делания. Раки, вы легки на подъем, соглашайтесь на все авантюры. Львы, не бойтесь изменений, прыжок в неизвестность вам не повредит. Девы, жажда прекрасного будет сопровождать вас весь день. Весы, вас одолеют звонки от друзей с предложением весело провести вечер. Не сопротивляйтесь. Скорпионы, обезоруживающая честность – ваш козырь сегодня. Стрельцы, любому терпению рано или поздно приходит конец, но не вашему. Козероги, сбавьте рабочие обороты, время отдохнуть. Водолеи, будьте открыты переменам, и они не заставят вас долго ждать. Рыбы, ваш олень сегодня под защитой, позвольте себе ничего не делать. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. Соль ФМ. 10 лет в эфире.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 19 июля. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается в основном пасмурная погода и дожди. Днем до 23 градусов, вечером до 19. В северной части будет преимущественно малооблачно. Днем до 26 градусов, вечером до 18.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
5: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-7200. Код города 342.
8: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
9: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
10: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Узнай, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье, студия Антон Попов. Овны, помните, что с окружающими надо испытывать радость, а не терпение. Тельцы, требуйте побольше от себя и поменьше от других. Близнецы, отложите глобальные цели, день хорош для ничего не делания. Раки, вы легки на подъем, соглашайтесь на все авантюры. Львы, не бойтесь изменений, прыжок в неизвестность вам не повредит. Девы, жажда прекрасного будет сопровождать вас весь день. Весы, вас одолеют звонки от друзей с предложением весело провести вечер. Не сопротивляйтесь. Скорпионы, обезоруживающая честность – ваш козырь сегодня. Стрельцы, любому терпению рано или поздно приходит конец, но не вашему. Козероги, сбавьте рабочие обороты, время отдохнуть. Водолеи, будьте открыты переменам, и они не заставят вас долго ждать. Рыбы, ваш олень сегодня под защитой, позвольте себе ничего не делать. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 19 июля. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается в основном пасмурная погода и дожди. Днем до 23 градусов, вечером до 19. В северной части будет преимущественно малооблачно. Днем до 26 градусов, вечером до 18.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс.
3: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
5: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проект на декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
7: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
8: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
9: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
10: Вполне себе. Стиль, технологии.
9: А Джейку?
10: Крутой внедорожник для активной жизни.
9: Хм, а какой лучше?
10: А ты Вера оба попробуй. Там и решишь.
7: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Амода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Считаете расходы на операцию? Стоп!
2: Хрусталик операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
1: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Эр Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Эр Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года. Легкая.

0: сложности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.
2: Что, реально поедешь к ней ради 2 минут?

0: Прикамье 10 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
3: Живи со вкусом.
0: Живи со вкусом.

0: Что говорят звезды? Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье, студия Антон Попов. Овны, помните, что с окружающими надо испытывать радость, а не терпение. Тельцы, требуйте побольше от себя и поменьше от других. Близнецы, отложите глобальные цели, день хорош для ничего не делания. Раки, вы легки на подъем, соглашайтесь на все авантюры. Львы, не бойтесь изменений, прыжок в неизвестность вам не повредит. Девы, жажда прекрасного будет сопровождать вас весь день. Весы, вас одолеют звонки от друзей с предложением весело провести вечер. Не сопротивляйтесь. Скорпионы, обезоруживающая честность – ваш козырь сегодня. Стрельцы, любому терпению рано или поздно приходит конец, но не вашему. Козероги, сбавьте рабочие обороты, время отдохнуть. Водолеи, будьте открыты переменам, и они не заставят вас долго ждать. Рыбы, ваш олень сегодня под защитой, позвольте себе ничего не делать. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Хит за хитом.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 19 июля. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается в основном пасмурная погода и дожди. Днем до 23 градусов, вечером до 19. В северной части будет преимущественно малооблачно. Днем до 26 градусов, вечером до 18.
0: Реклама на Соль FM.
2: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
5: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
7: Кунгурский колледж агротехнологии управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям: мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства и по специальностям: пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91-278-91.
8: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
9: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
10: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 тысяч 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3Z.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Лада.

0: опасности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соленое лето.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Лето в ритме города. Это...

0: Звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье, студия Антон Попов. Овны, помните, что с окружающими надо испытывать радость, а не терпение. Тельцы, требуйте побольше от себя и поменьше от других. Близнецы, отложите глобальные цели, день хорош для ничего не делания. Раки, вы легки на подъем, соглашайтесь на все авантюры. Львы, не бойтесь изменений, прыжок в неизвестность вам не повредит. Девы, жажда прекрасного будет сопровождать вас весь день. Весы, вас одолеют звонки от друзей с предложением весело провести вечер. Не сопротивляйтесь. Скорпионы, обезоруживающая честность – ваш козырь сегодня. Стрельцы, любому терпению рано или поздно приходит конец, но не вашему. Козероги, сбавьте рабочие обороты, время отдохнуть. Водолеи, будьте открыты переменам, и они не заставят вас долго ждать. Рыбы, ваш олень сегодня под защитой, позвольте себе ничего не делать. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. Хит за хитом. Только на Соль ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 19 июля. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается в основном пасмурная погода и дожди. Днем до 23 градусов, вечером до 19. В северной части будет преимущественно малооблачно. Днем до 26 градусов, вечером до 18.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы. Ехать надо.
3: Ехать надо в Пермь. Брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
4: Цена с учетом скидки за трейдинг и при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
5: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250 70 00. Код города 342.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Легкая.

0: возможности и риски.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
4: Считайте расходы на операцию? Стоп!
5: Хрусталика операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
6: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Астроном Пермского политеха Евгений Бурмистров рассказал ура.ру о лучших местах для наблюдения метеорного потока Южные Дельта Акварины. Жители России смогут увидеть его с середины июля почти до конца августа. Особенность потока – пасущиеся метеоры, которые летят не вертикально вниз, а почти параллельно Земле. Максимальная активность ожидается в ночь с 30 на 31 июля. При ясном небе можно увидеть до 25 вспышек в час. Главное – помеха – городская подсветка, поэтому астроном советует выезжать за город или выбирать темные зоны на окраинах. Чтобы заметить больше метеоров, он рекомендует найти две крайние звезды ковша Большой Медведицы, мысленно провести линию к полярной звезде и повернуться к ней спиной. Девушка пожаловалась в соцсетях, что ее молодой человек в 21 год получает около 60 тысяч рублей в месяц. По ее словам, такой зарплаты недостаточно, чтобы выполнять все ее желания. Однако пользователи встали на сторону парня. Многие отметили, что в его возрасте подобный доход нельзя считать провалом, а впереди у него еще достаточно времени для карьерного роста. Некоторые комментаторы посоветовали девушке закончить отношения и не мешать молодому человеку спокойно строить свое будущее. Тревел-блогерша Елена Лисейкина назвала несколько малых городов России, где можно путешествовать без очередей и высоких цен. В ее списке первым идет Гороховец во Владимирской области. Единственное место в стране, где сохранились сразу 7 каменных купеческих палат 17 века. По словам блогерши, на улицах Ленина и Нагорной каждые 100 метров встречается дом до Петровской эпохи, а рядом деревянные особняки модерна, и туристов там все еще немного. Второй город – Тутаев в Ярославской области. Он разделен Волгой на два разных мира. Живой правый берег и тихий левый с деревянными домами и храмами. Лисейкина отмечает, что переправа на пароме сама становится частью путешествия. Неспешной и немного ностальгической. Третье направление – Верхотурье в Свердловской области, где стоит самый маленький каменный Кремль России и работает монастырская пекарня со свежим хлебом. Кроме того, блогерша советует съездить в Чухлому в Костромской области – город на берегу Ледникового озера, где водится редкий карась, который, по легенде, когда-то подавали к царскому столу. Самых вкусных и добрых новостей желает вам команда «Радио Салифам».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Полдень в Прикамье. В ритме города Соль-ФМ. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль-ФМ. You shot me so damn well. Yeah, bum-bum. You shot me, then you pop. And I'm like, yeah, yeah, bum-bum. I feel the satisfaction in your eyes. Bum-bum-bum. I love you and I trusted you so well. So I, oh, I, oh, I. Baby, I see what's on your mind.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96.0 FM. Суксун – 98.7 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: возможности и риски.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91. 278-91.
2: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: А какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А «Амода» и «Джейку» «Вера» от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вот 3Z. Лицензия номер L-41-01-10-26-0-5-891-61-5-02-2022 года.
9: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке запросят. Быстро оформили. Их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
10: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
11: Папа!

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-254-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Американский стартап Torniol при поддержке Y Combinator разрабатывает микродроны, которые смогут сбивать комаров прямо в воздухе. Об этом пишет Odyssey Central. Инженеры предлагают заменить химические средства роями легких 40-граммовых аппаратов. По расчетам, такие дроны могут снизить затраты на борьбу с насекомыми в 100 раз. Устройства оснащены микрофонами, ультразвуковыми датчиками и ПО, которое различает комаров по характерному доплеровскому сигналу крыльев. Дроны посылают ультразвуковые импульсы, принимают эхо и отличают цель от других насекомых. Эксперты надеются, что в будущем 10 дронов хватит, чтобы очистить от комаров 1 квадратный километр. Проект пока на ранней стадии, но уже рассматривается как потенциально революционное решение для борьбы с малярией и другими заболеваниями. Портал XDA рассказал, зачем в современных телевизорах нужны USB-разъемы. Журналисты отмечают, что пользователи обычно занимают HDMI-порты, а вот возможности USB знают далеко не все. Через него можно обновить прошивку устройства, если телевизор вышел из строя. ПО для конкретной модели скачивается на сайте производителя. К USB можно подключить клавиатуру или мышь, превратив телевизор в полноценный монитор. Разъем также позволяет включить цикличное отображение фото или видео и использовать экран как медиа-стену. Кроме того, USB-порт подает ток мощностью от 2 до 5 Вт, поэтому через него можно заряжать смартфоны и мелкую электронику. Зарядка идет, пока работает телевизор. Российские мужчины начали переживать экзистенциальные потрясения на целое десятилетие раньше своих отцов. Психологи бьют тревогу. Классический кризис среднего возраста теперь накрывает парней уже в 28-30 лет, заставляя их мучительно переосмыслять свою жизнь на самом пороге зрелости. Специалисты объясняют этот резкий возрастной сдвиг колоссальным давлением современного общества. Навязанный культ мгновенного успеха, агрессивное достигаторство и жесткий перфекционизм заставляют молодых людей чувствовать себя неудачниками, если к 30 годам они не заработали миллионы и не построили идеальную карьеру. Результатом такой гонки стало то, что за последние 5 лет число обращений мужчин за профессиональной психологической помощью взлетело сразу в 4 раза. Сбагуйствие и только хорошего настроения желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: тебя.
1: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
5: Вниманию выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса. Стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
6: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
7: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ «Про». Именно сейчас в «Вера» ХВЛ «Про» по особенной цене от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ «Про» даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
8: Цена с учетом скидки за тройбины при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
9: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства и по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91.
10: Хорошее только начинается.
11: Звоним застройщику «Оникс» только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
10: Будем жить в центре развитого микрорайона.
11: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
10: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
11: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
12: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это... Радио Соляной столицы.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Астроном Пермского политеха Евгений Бурмистров рассказал ура.ру о лучших местах для наблюдения метеорного потока Южные Дельта Акварины. Жители России смогут увидеть его с середины июля почти до конца августа. Особенность потока – пасущиеся метеоры, которые летят не вертикально вниз, а почти параллельно Земле. Максимальная активность ожидается в ночь с 30 на 31 июля. При ясном небе можно увидеть до 25 вспышек в час. Главное – помеха – городская подсветка, поэтому астроном советует выезжать за город или выбирать темные зоны на окраинах. Чтобы заметить больше метеоров, он рекомендует найти две крайние звезды ковша Большой Медведицы, мысленно провести линию к полярной звезде и повернуться к ней спиной. Девушка пожаловалась в соцсетях, что ее молодой человек в 21 год получает около 60 тысяч рублей в месяц. По ее словам, такой зарплаты недостаточно, чтобы выполнять все ее желания. Однако пользователи встали на сторону парня. Многие отметили, что в его возрасте подобный доход нельзя считать провалом, а впереди у него еще достаточно времени для карьерного роста. Некоторые комментаторы посоветовали девушке закончить отношения и не мешать молодому человеку спокойно строить свое будущее. Тревел-блогерша Елена Лисейкина назвала несколько малых городов России, где можно путешествовать без очередей и высоких цен. В ее списке первым идет Гороховец во Владимирской области. Единственное место в стране, где сохранились сразу 7 каменных купеческих палат 17 века. По словам блогерши, на улицах Ленина и Нагорной каждые 100 метров встречается дом до Петровской эпохи, а рядом деревянные особняки модерна, и туристов там все еще немного. Второй город – Тутаев в Ярославской области. Он разделен Волгой на два разных мира. Живой правый берег и тихий левый с деревянными домами и храмами. Лисейкина отмечает, что переправа на пароме сама становится частью путешествия. Неспешной и немного ностальгической. Третье направление – Верхотурье в Свердловской области, где стоит самый маленький каменный Кремль России и работает монастырская пекарня со свежим хлебом. Кроме того, блогерша советует съездить в Чухлому в Костромской области, город на берегу Ледникового озера, где водится редкий карась, который, по легенде, когда-то подавали к царскому столу. Самых вкусных и добрых новостей желает вам команда «Радио Салифам».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 2 часа дня.

0: У микрофона диджей Ромаха. Всем привет, здравствуйте. Открываем очередной выпуск «Дэнс Вершины», где в конце нашего выпуска мы узнаем лидера, хит номер один нашей станции. В том числе в эти 60 минут познакомимся и с новинкой. А она вам точно понравится, и вы точно ее слышали. И отрадно, что именно сейчас она залетает в «Дэнс Вершину». Кто тут уже бывалый, а именно как расположились места на прошлой неделе, мы узнаем прямо сейчас. Так что делайте громче и держитесь весь этот час где-то поблизости. Погнали!
1: Это «Дэнс Вершина».
2: Третье место.
3: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но...
0: На третьем месте Ваня Дмитриенко, «Ртуть».
2: Второе место.
4: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: На втором газующая «Зиверт».
5: Главный хит недели.
0: Золото вторую неделю подряд у Алекса Ворона и трека «Эвердрим». Подъем на вершину может быть долгий, а может быть и резкий. Мы знаем историю стремительных взлетов и таких же стремительных падений. Про падение, точнее, про того, кто совсем выбывает из «Дэнс Вершины», и поговорим прямо сейчас. И на этой неделе выбывает работа, продержавшаяся 18 недель в нашем чарте. Сегодня говорим пока Лот Лакшери, Милли Робертс и треку «Love You For Life».
1: Это

За пару недель, а есть те, что берут другим, остаются в плейлисте надолго и постепенно становятся такими, знаете, своими, что ли. Fastboy и их This Feeling как раз из таких. Дуэт продолжает путешествие по нашему рейтингу и сегодня занимает 19 место. Движемся на ступеньку выше, и здесь Bebe Rexha и Faithless. Их New Religion — отличный пример того, как современный поп может встретиться с классикой электронной сцены, не потеряв собственность.

Есть артисты, которым ничего никому доказывать уже не нужно. А Бруно Марс именно такой. За его плечами десятки мировых хитов, премии Грэмми, толпы поклонников, фанатов и стадионные концерты. Сегодня I Just Mind занимает 15 место, а строчкой выше Zayn и Die For Me. Его фирменный спокойный вокал узнается буквально с первых секунд.

0: Главная интрига каждой недели – как покажет себя новинка. Temper City с треком Self-Aware только начинает свой путь в нашем рейтинге и сразу оказывается на 13 месте. Для дебюта это очень серьезная заявка. И дебютируют ребята из США не только в Dance Vершин, но и в принципе. Self-Aware – дебютный трек группы, который активно форсится в ТикТоке и других социальных сетях. Не менее активную социальную жизнь ведет и Богдан Медведи. Трек Broken Heart без резких рывков, зато с завидной стабильностью продолжает удерживать свои позиции.
1: 12 место.

Некоторые треки словно не нуждаются в громкой рекламе, они просто постепенно находят своего слушателя. Именно так складывается история Broken Heart, а следующая композиция давно вышла за пределы одной страны, Алок и Халиты объединили свои стили в Dive Into Me, и результат получился настолько удачным, что песня продолжает уверенно держаться рядом с первой десяткой нашего чарта.

0: Музыка не знает границы, BTS уже много лет это доказывают. Каждый их релиз моментально становится поводом для обсуждений по всему миру, а армия поклонников внимательно следит буквально за каждым шагом группы. Но иногда в их творчество вставляют и палки в колеса, но все заканчивается победой. И это я о случае отмены концерта в Чили, который разрешился буквально недавно. Поклонники отстояли проведение концерта, а трек Swim отстаивает свои позиции в Дэнс-вершине и на этой неделе занимает 8-ю строчку нашего чарта, но выше расположился настоящий прорыв недели. Беарвульф с треком «Феникс» взлетает сразу на несколько ступенек и оказывается на 7-м месте. Похоже, у этой песни впереди еще очень длинная история, и также все благодаря фанатам Валерии Василевской, известной как Беарвульф.
1: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы. Ехать надо.
3: Ехать надо в Пермь. Брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
4: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
5: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
6: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Гранты клиент забежал к нам тайком, забрал за 600, вот стоят всемером. 7 машин стоят, успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас, не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
9: Как думаешь, мода – хороший автомобиль?
10: Вполне себе. Стиль, технологии.
9: А Джейку?
10: Крутой внедорожник для активной жизни.
9: Хм, а какой лучше?
10: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б от 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
11: Считайте расходы на операцию? Стоп!
12: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
11: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Реклама. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
15: Продукт не относится к потребительскому кредитованию, АО «Микрофинансовая компания Пермского края», регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года. Легкая.

0: опасности и риски.
1: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91. 278-91.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Американский стартап Torniel при поддержке Y Combinator разрабатывает микродроны, которые смогут сбивать комаров прямо в воздухе. Об этом пишет Odyssey Central. Инженеры предлагают заменить химические средства роями легких 40-граммовых аппаратов. По расчетам, такие дроны могут снизить затраты на борьбу с насекомыми в 100 раз. Устройства оснащены микрофонами, ультразвуковыми датчиками и ПО, которое различает комаров по характерному доплеровскому сигналу крыльев. Дроны посылают ультразвуковые импульсы, принимают эхо и отличают цель от других насекомых. Эксперты надеются, что в будущем 10 дронов хватит, чтобы очистить от комаров 1 квадратный километр. Проект пока на ранней стадии, но уже рассматривается как потенциально революционное решение для борьбы с малярией и другими заболеваниями. Портал XDA рассказал, зачем в современных телевизорах нужны USB-разъемы. Журналисты отмечают, что пользователи обычно занимают HDMI-порты, а вот возможности USB знают далеко не все. Через него можно обновить прошивку устройства, если телевизор вышел из строя. ПО для конкретной модели скачивается на сайте производителя. К USB можно подключить клавиатуру или мышь, превратив телевизор в полноценный монитор. Разъем также позволяет включить цикличное отображение фото или видео и использовать экран как медиастену. Кроме того, USB-порт подает ток мощностью от 2 до 5 Вт, поэтому через него можно заряжать смартфоны и мелкую электронику. Зарядка идет, пока работает телевизор. Российские мужчины начали переживать экзистенциальные потрясения на целое десятилетие раньше своих отцов. Психологи бьют тревогу. Классический кризис среднего возраста теперь накрывает парней уже в 28-30 лет, заставляя их мучительно переосмыслять свою жизнь на самом пороге зрелости. Специалисты объясняют этот резкий возрастной сдвиг колоссальным давлением современного общества. Навязанный культ мгновенного успеха, агрессивное достигаторство и жесткий перфекционизм заставляют молодых людей чувствуют себя неудачниками, если к 30 годам они не заработали миллионы и не построили идеальную карьеру. Результатом такой гонки стало то, что за последние 5 лет число обращений мужчин за профессиональной психологической помощью взлетело сразу в 4 раза. Сбагойздвие и только хорошего настроения желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. «15.00. В Прикамье».

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Похоже, газ действительно работает на максималках. Песня «Зиверт» за несколько месяцев успела стать одним из главных русскоязычных хитов, а совсем недавно певица еще и анонсировала работу над новым музыкальным материалом. Так что останавливаться она явно не собирается. На этой неделе газ замыкает пятерку лидеров, а строчкой выше расположилась группа «Моя Мишель». На «Малиновой луне» продолжает уверенное восхождение и впервые оказывается так близко к первой тройке.
1: В ритме города, в ритме края.

0: Второе место — Алекс Уоррен и Forever Dream, и, наконец, кульминация. И тут прекрасно абсолютно все. И работа, и движение по чарту. Всего 4 недели, ровно месяц потребовалось Дженни и Тэм Импала, чтобы оказаться на вершине. Дракула сегодня по праву занимает лидирующую позицию. Трек уже прямо сейчас в ваших приемниках. Ну а я, диджей Ромаха, прощаюсь с вами ровно на неделю. Всем удачи и пока.
1: Главный хит недели.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91. 278-91.
2: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
3: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
4: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
1: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса. Стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4200-29-4200-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.

0: опасности и риски.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс» только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
3: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 тысяч 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3Z.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Так звучит зажигание. Так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
7: Акция действует до 30 сентября 2026 года.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
9: Хит за хитом.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Астроном Пермского политеха Евгений Бурмистров рассказал ура.ру о лучших местах для наблюдения метеорного потока Южные Дельта Акварины. Жители России смогут увидеть его с середины июля почти до конца августа. Особенность потока – пасущиеся метеоры, которые летят не вертикально вниз, а почти параллельно Земле. Максимальная активность ожидается в ночь с 30 на 31 июля. При ясном небе можно увидеть до 25 вспышек в час. Главное – помеха – городская подсветка, поэтому астроном советует выезжать за город или выбирать темные зоны на окраинах. Чтобы заметить больше метеоров, он рекомендует найти две крайние звезды ковша Большой Медведицы, мысленно провести линию к полярной звезде и повернуться к ней спиной. Девушка пожаловалась в соцсетях, что ее молодой человек в 21 год получает около 60 тысяч рублей в месяц. По ее словам, такой зарплаты недостаточно, чтобы выполнять все ее желания. Однако пользователи встали на сторону парня. Многие отметили, что в его возрасте подобный доход нельзя считать провалом, а впереди у него еще достаточно времени для карьерного роста. Некоторые комментаторы посоветовали девушке закончить отношения и не мешать молодому человеку спокойно строить свое будущее. Тревел-блогерша Елена Лисейкина назвала несколько малых городов России, где можно путешествовать без очередей и высоких цен. В ее списке первым идет Гороховец во Владимирской области. Единственное место в стране, где сохранились сразу 7 каменных купеческих палат 17 века. По словам блогерши, на улицах Ленина и Нагорной каждые 100 метров встречается дом до Петровской эпохи, а рядом деревянные особняки модерна, и туристов там все еще немного. Второй город – Тутаев в Ярославской области. Он разделен Волгой на два разных мира. Живой правый берег и тихий левый с деревянными домами и храмами. Лисейкина отмечает, что переправа на пароме сама становится частью путешествия. Неспешной и немного ностальгической. Третье направление – Верхотурье в Свердловской области, где стоит самый маленький каменный Кремль России и работает монастырская пекарня со свежим хлебом. Кроме того, блогерша советует съездить в Чухлому в Костромской области, город на берегу Ледникового озера, где водится редкий карась, который, по легенде, когда-то подавали к царскому столу. Самых вкусных и добрых новостей желает вам команда «Радио Салефам».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Шестнадцать часов. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
3: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250 70 00. Код города 342.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
2: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
3: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
4: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности. Легкая.

0: возможности и риски.
1: Считайте расходы на операцию? Стоп!
2: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
1: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям: пожарная безопасность, защита ВЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91-278-91.
6: Как думаешь, а мода — хороший автомобиль?
7: Вполне себе. Стиль, технологии.
6: А Джейку?
7: Крутой внедорожник для активной жизни.
6: Хм, а какой лучше?
7: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
8: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А «Амода» и «Джейку» «Вера» от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
10: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Американский стартап Torniel при поддержке Y Combinator разрабатывает микродроны, которые смогут сбивать комаров прямо в воздухе. Об этом пишет Odyssey Central. Инженеры предлагают заменить химические средства роями легких 40-граммовых аппаратов. По расчетам, такие дроны могут снизить затраты на борьбу с насекомыми в 100 раз. Устройства оснащены микрофонами, ультразвуковыми датчиками и ПО, которое различает комаров по характерному доплеровскому сигналу крыльев. Дроны посылают ультразвуковые импульсы, принимают эхо и отличают цель от других насекомых. Эксперты надеются, что в будущем 10 дронов хватит, чтобы очистить от комаров 1 квадратный километр. Проект пока на ранней стадии, но уже рассматривается как потенциально революционное решение для борьбы с малярией и другими заболеваниями. Портал XDA рассказал, зачем в современных телевизорах нужны USB-разъемы. Журналисты отмечают, что пользователи обычно занимают HDMI-порты, а вот возможности USB знают далеко не все. Через него можно обновить прошивку устройства, если телевизор вышел из строя. ПО для конкретной модели скачивается на сайте производителя. К USB можно подключить клавиатуру или мышь, превратив телевизор в полноценный монитор. Разъем также позволяет включить цикличное отображение фото или видео и использовать экран как медиастену. Кроме того, USB-порт подает ток мощностью от 2 до 5 Вт, поэтому через него можно заряжать смартфоны и мелкую электронику. Зарядка идет, пока работает телевизор. Российские мужчины начали переживать экзистенциальные потрясения на целое десятилетие раньше своих отцов. Психологи бьют тревогу. Классический кризис среднего возраста теперь накрывает парней уже в 28-30 лет, заставляя их мучительно переосмыслять свою жизнь на самом пороге зрелости. Специалисты объясняют этот резкий возрастной сдвиг колоссальным давлением современного общества. Навязанный культ мгновенного успеха, агрессивное достигаторство и жесткий перфекционизм заставляют молодых людей чувствуют себя неудачниками, если к 30 годам они не заработали миллионы и не построили идеальную карьеру. Результатом такой гонки стало то, что за последние 5 лет число обращений мужчин за профессиональной психологической помощью взлетело сразу в 4 раза. Сбагойствия и только хорошего настроения желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода с прояснениями. В северной части будет преимущественно ясно. Температура по краю составит до 19-21 градуса утром и до 25-27 градусов днем.
0: Реклама на Соль FM. Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
0: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
0: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А Джейку?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: Хм, а какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь о мода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
7: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4200-29-4200-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
8: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
9: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
10: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы. Ехать надо.
6: Ехать надо в Пермь. Брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
11: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
12: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 тысяч 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3Z.ru.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация. Специалисты.
14: Улиза. Лицензия номер L041-001-26-005-891-61-02-2022 года.
15: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
16: Продукт не относится к потребительскому кредитованию, АО «Микрофинансовая компания Пермского края», регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
17: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы. Системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: хит за хитом. Только на Соль-ФМ.
1: Всем привет! Это дуэт «Золотой топор» Стас Торопов и Андрей Золотой. Слушайте нашу новую песню «Наше лето» только на радио «Соль-ФМ».

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Астроном Пермского политеха Евгений Бурмистров рассказал ура.ру о лучших местах для наблюдения метеорного потока Южные Дельта Аквариды. Жители России смогут увидеть его с середины июля почти до конца августа. Особенность потока – пасущиеся метеоры, которые летят не вертикально вниз, а почти параллельно Земле. Максимальная активность ожидается в ночь с 30 на 31 июля. При ясном небе можно увидеть до 25 вспышек в час. Главное – помеха – городская подсветка, поэтому астроном советует выезжать за город или выбирать темные зоны на окраинах. Чтобы заметить больше метеоров, он рекомендует найти две крайние звезды ковша Большой Медведицы, мысленно провести линию к полярной звезде и повернуться к ней спиной. Девушка пожаловалась в соцсетях, что ее молодой человек в 21 год получает около 60 тысяч рублей в месяц. По ее словам, такой зарплаты недостаточно, чтобы выполнять все ее желания. Однако пользователи встали на сторону парня. Многие отметили, что в его возрасте подобный доход нельзя считать провалом, а впереди у него еще достаточно времени для карьерного роста. Некоторые комментаторы посоветовали девушке закончить отношения и не мешать молодому человеку спокойно строить свое будущее. Тревел-блогерша Елена Лисейкина назвала несколько малых городов России, где можно путешествовать без очередей и высоких цен. В ее списке первым идет Гороховец во Владимирской области. Единственное место в стране, где сохранились сразу 7 каменных купеческих палат 17 века. По словам блогерши, на улицах Ленина и Нагорной каждые 100 метров встречается дом до Петровской эпохи, а рядом деревянные особняки модерна, и туристов там все еще немного. Второй город – Тутаев в Ярославской области. Он разделен Волгой на два разных мира. Живой правый берег и тихий левый с деревянными домами и храмами. Лисейкина отмечает, что переправа на пароме сама становится частью путешествия, неспешной и немного ностальгической. Третье направление – Верхотурье в Свердловской области, где стоит самый маленький каменный Кремль России и работает монастырская пекарня со свежим хлебом. Кроме того, блогерша советует съездить в Чухлому в Костромской области, город на берегу Ледникового озера, где водится редкий карась, который, по легенде, когда-то подавали к царскому столу. Самых вкусных и добрых новостей желает вам команда «Радио Салют».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 18.00.
2: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода с прояснениями. В северной части будет преимущественно ясно. Температура по краю составит до 19-21 градуса утром и до 25-27 градусов днем.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года. Легкая.

0: опасности и риски.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А мода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питание, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91. 278-91.
2: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
3: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в «Вера» ХВЛ Про по особенной цене от 2 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
4: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

Хит за хитом. Только нас. Весь город на одной волне. На одной волне.

7 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Радио соляной столицы. Весь город на

0: Мундо.
1: Да. Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур 91,5. Чусовой и Лысьва 109. Соликамск 99,1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода с прояснениями. В северной части будет преимущественно ясно. Температура по краю составит до 19-21 градуса утром и до 25-27 градусов днем.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Считайте расходы на операцию? Стоп!
3: Хрусталик операция? Есть. Анализы? Внутри. Гостиницы и такси? Включено. Наблюдение после операции? Готово.
2: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Легкая.

0: возможности и риски.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А JQ?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: Хм, а какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
7: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
8: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода с прояснениями. В северной части будет преимущественно ясно. Температура по краю составит до 19-21 градуса утром и до 25-27 градусов днем.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Moda и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
7: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
4: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
6: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
8: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн-Р-Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн-Р-Авто. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342. Легкая.

0: сложности и риски.
1: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом!

0: Из Соликамска с любовью. Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода с прояснениями. В северной части будет преимущественно ясно. Температура по краю составит до 19-21 градуса утром и до 25-27 градусов днем.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.

0: Радио соляной столицы.
1: Вино заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно.

0: 23.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

В эфире средства массовой информации, радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS778301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

не заварка, на кухне не звук. Занавеска колышется в такт сквозняку. В нашей старой квартире прописалась разлука и размазала тень по потолку.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соленое лето на

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: De la noche en Managua.
1: Три часа ночи в Прикамье.
2: Видный город.
1: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде,

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.